Мы уходили в юности бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой, а за матросской слободкой тополя в лучах далеких догорающего дня чуть щеля зелено-белою листвой шептались горестно с волной. Нам на привалах грезилась родимая земля, звала слободка, нас и звали тополя. Наш путь в Бердянску был нелегок и тернист, и снова в бой трубил гордист. А за матросской слободкой тополя под ними копотью дымилась земля. Огнем опаленной, но выжившей листвой делились радостью с волной. Гордость азовских берегов, курортный город-сад оделся в новый белокаменный наряд.

Мы в Париже, это район Барбес. Несколько минут от знаменитого Монмартра. Встретить европейцев здесь практически невозможно. А вообще больше всего мигрантов в Европе проживает именно во Франции. Россия, как говорят, идет по тому же пути.

This was Marta Argerich performing Robert Schumann, Kindersen, and The Poet Speaks. Now, if we're going to try something, we're going to play it one more time. And as Marta is playing, I'm going to read the Pushkin poem in Russian while she does it. Let's see. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я не хочу печалить вас ничем.